0: прислана к тебе, любезный князь, от матери моей нарочно.
1: От матери? Но кто ж она?
0: Она та самая, которую когда-то любил ты.

не только помнит, любит, как и прежде. Теперь она Днепровских вод царица. И мне велела звать тебя в свой терем. Ах, если б знал ты, как у нас прохладно и весело. Она сказать велела, что непременно будет ждать тебя.